0: Muda Bar Monte Carlo, in esclusiva su RMG.
1: Мы не что иное, как наши воспоминания. Воспоминания бесконечного счастья, неумолимой печали, благодарности, гордости, скорби, отчаяния, раскаяния, страсти, сожаления.